0: Не, ну не тяни один,
1: закрай.
2: Ну.
1: Гидравлика там уйди.
0: Давай, давай, чисто спасибо.
1: Да, да. Все, старый, давай, давай.